0: реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет каждый день.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

звонков в пять утра, когда кто-то мне ломится в дверь, кто-то скажет –

0: реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные мочеотделения. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я приехал сюда, захотел миллион.

не понять им, что я не виновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всякого.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Урбан.ру. Категория 12+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Разработана инновационная формула Commander. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить Commander абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите Commander бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

я мальчишка, беспризорный горе-сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, гарантирую.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как

взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом. Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Каждый второй мужчина устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Фон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

стали считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. Они дубы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда. Но если б знали мы все и умели, скучно было бы жить, га,

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Потребности армии в личном составе полностью удовлетворены. За полгода контракты с Минобороны подписали около 200 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В частности, по его словам, удалось набрать хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. Туда на службу поступили около 40 тысяч военнослужащих. При этом более 16 тысяч россиян за это время отправились в зону СВО добровольцами. В мобилизации нет никакой необходимости, подчеркнул Медведев. Количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое, с 60 до 30, из-за конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил почетный президент Американской международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум. По его словам, контакты между такими городами сейчас носят эпизодический характер и поддерживаются преимущественно по инициативе американской стороны. Активное развитие связи между советскими, а затем российскими и американскими городами происходило в 80-е и 90-е годы. Муниципальные и общественные обмены рассматривались как один из инструментов преодоления наследия холодной войны. Старшеклассники с 1 сентября следующего года будут изучать 5 предметов по обновленным программам. Речь о физике, химии.

биологии, математики и информатики, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. Доля жилья в аренде среди недавних новостроек столицы достигает 70%. Речь о комплексах с апартаментами в Москва-Сити, районах Филевский парк и Хорошовский. Кроме того, значительный объем съемного жилья сосредоточен в панельных домах внутри Садового кольца. Там доля арендных квартир составляет 30-40%. Это, например, Новый Арбат и Большая Полянка, рассказали РИА Недвижимость аналитики. Кроме того, в жилых комплексах комфорт-класса в Очаково-Матвеевском, Текстильщиках, Гальянове и Солнцеве доля сдаваемого в аренду жилья достигает 35-45%. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну вот оно, ключевое с утра, и сразу же очень важные мысли. Алексей Брянцев и Елена Касьянова недолюбили. Понятно, сюжет не получил развития, а вот недосказали. Ох, как это важно. Господа хорошие, ну не умеет никто мысли читать, поэтому пока вами не сказано, для другого человека, для близкого, для знакомого, незнакомого, не имеет значения, не существует. Поэтому я всем вам желаю здравствовать, прекрасного дня в нашей компании. Искренне желаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ради настоящей истории любви, ну, действительно стоит пойти на какие-то уступки, и даже если, ну, все, накал страстей просто тарантинский или итальянский, кто-то первый же должен пойти навстречу. Ну, пусть это будет музыка на волнах душевного радио.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты дороже.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили BLG, Exit и Хончи на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247.
6: «Автолига».
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
10: В магазинах «Электро».
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75 плюс. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Сергей Любавин, а счастье? Кстати, счастье у нас в мелочах, в путешествиях и во впечатлениях. Ну, как на мой взгляд. За всем этим отправляемся принять участие в бархатном шансоне с 24 по 30 октября. Титаник де Люкс Гольф Белек – это место проведения. Турция, Средиземноморское побережье. И Сергей Любавин там будет, Михаил Шуфутинский и другие наши звезды. 12+, возрастное ограничение, подробности на нашем сайте.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Кого-то обжигает страсть, а меня изнутри испепеляет вопрос к вам, наш драгоценный. Вот скажите, вы как общаетесь с нейросетями, с искусственным интеллектом, с голосовыми помощниками, которые используют эти модели? Сложно, конечно, но можно. Что подтолкнуло? Это масса видео, где один искусственный интеллект общается с другим. Но мы-то по-другому мыслим. Рассказывайте, какой у вас опыт? Обманывает, не обманывает? Пишите.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: «Радио Шансон».

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Экономика России остается открытой. Страна активно торгует почти со 180 государствами мира. Об этом рассказала РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития Виктория Идрисова. Она отметила, что вектор внешнеторговой деятельности сильно изменился. Еще 5 лет назад более половины товарооборота России приходилось на западные государства, прежде всего страны Европы. Сейчас эта доля упала до 20%. Большее значение играют страны Азии, Африки и Латинской Америки. Львиная доля товарооборота приходится сегодня на Китай, Индию и Турцию. Министерство транспорта намерено сделать поездки в такси для семей с детьми дешевле. Ведомство разрабатывает соответствующие изменения в законодательство, сообщает РИА Новости. В министерстве напомнили, что с 1 июня в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента власти рассмотрят возможность расширить его на другие регионы. В Госдуме хотят обязать рестораны обеспечивать посетителей бесплатной водой. С инициативой выступил зампред Думского комитета по экономической политике Михаил Делягин. Он обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову. По словам депутата, сейчас многие точки общепита устанавливают завышенные цены на питьевую воду. Ранее стало известно, что кафе и рестораны стали чаще сокращать ассортимент блюд, чтобы компенсировать рост издержек и нехватку персонала. За последний год некоторые заведения уменьшили меню примерно на 17-20%. Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. Увеличить популяцию помогла системная работа, включая создание особо охраняемых территорий, борьбу с браконьерством и подкормку животных. Каждый тигр в России стоит на учете. Мониторинг ведется по следам, фотоловушкам и генетическому анализу. Сегодня отмечается международный

упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля

0: Новый музыкальный час Александр Васильевич Новиков открыл. С вами на волнах душевного радио Денис Денисов. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. Нейроклиника. Господа хорошие, в конце минувшего часа поднял я тему общения вашего с искусственным интеллектом. И вот буквально спросил, и тут же получите новость. Открылся первый ИИ-ресторан. Но, насколько мы знаем, эти самые помощники подхалимничают, лукавят, иногда даже обманывают. Расскажите о своем опыте общения с ними. Пишите 909-955-103.0.
1: Ты надежда моя и опора, ты любовь моя

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять, но в Олбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ну, что мы имеем? Вопрос, который я задал, это опыт вашего общения с искусственным интеллектом, голосовыми помощниками. Каков он? Положительный или же ловили на подхалимстве, обмане и прочее? Да и как? Как это все происходит? Вот Светлана из Алексина рассказывает, что пользуется умной колонкой для того, чтобы слушать радио Шансон, ну, иногда кое-что спрашивает. А еще фотографии генерировала. Оценили. Надежда Устинова в целом не приемлет это общение. Ну, что ж, в некоторых моментах я вас поддерживаю.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал.
8: Рост цен на продукты
9: дорос. Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
11: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
12: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне проблем с топливом на заправочных станциях предприимчивые блогеры всех мастей начали рассказывать о том, что бензин можно произвести чуть ли не в домашних условиях. Сразу скажу, идея так себе. Бензин – это результат сложнейших технических процессов. На МПЗ сырье проходит 5 этапов со страшными названиями – ректификацию, каталитический крекинг, реформинг, гидроочистку и лабораторный контроль качества. Без всего этого никакой магии не выйдет. По рецептам блогеров можно получить максимально сомнительную жижу с тяжелыми фракциями, смолами, кучей примесей и моментально всем этим убить двигатель автомобиля. И да, манипуляции с углеводородами невероятно опасны. Пары легко воспламеняются от любой искры, даже от включения электрочайника. Так что если вы не владеете НПЗ, лучше заехать на заправку и 15 минут подождать своей очереди. Это самая невероятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ходьба, это хорошо. Ходьба помогает и моторчику работать, да и ножкам нашим лимф качать и прочее, прочее, прочее. Да и воздухом дышать, и общаться. Что, собственно, нам и говорят ваши сообщения. За личное общение. А это современный люкс. Никакие искусственные интеллекты, агенты и псевдопомощники не смогут этого заменить. Поддерживаю, жму руку каждому, кто написал нам сообщение. Спасибо вам.

0: Шансон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа на

0: думаю, вы прекрасно знаете, почему лекарства горькие. Но если вдруг не задумывались, я тогда приоткрою эту занавесу тайны. Дело в том, чтобы мы не переборщили с ними. Или случайно, когда что-то взяли и поняли, это нужно аккуратненько употреблять. А есть лекарство, которое приятно и на вкус, и помогает, и принимать можно без ограничений. Это музыка на волнах радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
9: Дядя Вова,

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Контракт с Министерством обороны по итогам первого полугодия подписали около 200 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч человек. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований. В целом, потребности вооруженных сил России полностью удовлетворены, указал зампред Совбеза. Сообщение о возобновлении мобилизации осенью он назвал провокацией и добавил, что необходимости в ней нет. 11-й рейтинг инновационных регионов России представил Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Среди показателей, по которым оценивались регионы, условия для инновационной деятельности, научно-технический потенциал, экспортная активность и качество инновационной политики. Рейтинг в очередной раз возглавила Москва. На втором месте остался Татарстан, на третьем – Томская область, которая вытеснила Нижегородскую область на четвертое место. Участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет 29 августа, примут более 60 стран, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране новинки российского кино, среди которых историческая драма «Ангелы Ладоги», семейные киноленты «Буратино» и «Чебурашка-2», а также военная картина «Малыш». Также во многих городах помимо кинопоказов запланированы концерты, выставки, викторины и мастер-классы. Сегодня в Международный день тигра на Нижегородской телебашне представят тематическую архитектурно-художественную подсветку в поддержку акции Центра «Амурский тигр». С 9 до 10 вечера грани самого высокого сооружения города украсит особая полосатая иллюминация, напоминающая окрас редкого хищника. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы. Вы на волнах Радио Шансон. С вами Денис Денисов.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну что же это за такой дорогой, если он даже не подозревает, что она, та самая дама, единственная и неповторимая. Ну хорошо, хоть Катерина Голицына этот вопрос подняла в песне, ну, хоть и не вчера, но все равно он актуальный. Мы же знаем, что каждый из наших слушателей, он особенный. Да, объединяет нас душевная музыка. Любимый жанр, шансон, но по сути... Мои собеседники интересные, и талантов у нас много.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Курс доллара пробил новый уровень.
4: Бензин за неделю подорожал.
5: Рост цен на продукты
6: дорос. Инфляция резко ускорилась.
7: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и JQ на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!

я есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

Вежливость, этикет – это те самые правила, которые добавляют вам, в принципе, очков, когда вы появляетесь где-то вместе незнакомым. И даже ваши близкие будут замечать изменения, если вдруг вы будете вводить какие-то новые правила в поведении. Ну а что? Вежливость – это, знаете ли, язык и

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: как минимум для сравнения и сверки выберем время. По Москве сейчас 9:49, и в скором времени уже приблизимся к обеду. Да, скажете вы, только день рабочий начался.
1: Ну и что?
0: О приятном, о хорошем тоже нужно думать. Кстати, экватор-то недели уже вот он. И что? Микроотпуск близко. Главное, чтобы он был в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Свыше 43 тысяч мигрантов выдворили из России в первом полугодии. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До прошлого года выдворение применялось исключительно по решению суда. В феврале 2025-го вступил в силу федеральный закон, который наделил МВД правом принимать такие решения во внесудебном порядке. На прошлой неделе был принят закон, который более чем в два раза расширил перечень правонарушений, предусматривающих выдворение. Студенческие семьи с сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы обязаны публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, а также создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев. Речь о семьях, в которых оба супруга, студенты в возрасте до 35 лет включительно, обучающиеся по программе среднего профессионального или высшего образования. Только 16% сделок на рынке жилой недвижимости России проходят с частными домами. Остальные 84% приходятся на квартиры, сообщили газете «РУ» аналитики. При этом в ряде регионов сделок с частными домами намного выше, чем в среднем по стране. Например, в Чечне 50%, в Дагестане 49%, в Калмыкии 39%. Все это регионы с высокой долей сельского населения. Минимальные показатели ожидаемо в Москве и Санкт-Петербурге, где почти нет частного сектора. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Чтобы счастливому куда-то двигаться, нужно быть как минимум здоровым. Боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио Шансон. И прямо сейчас Стас Михайлов будет нашим проводником к Белой реке.

Артур Демка, «Сердце выбрало тебя». И знакомо нам это состояние, когда еще непонятно, а мы будто ощущаем магнит в человеке, которому тянет. Ну что ж, доверяйте своему сердцу. Оно, по большей части, гораздо более мудрое.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цель на продукты дороже.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. Автолига.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот». Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Итак, звук рынды возвестил о том, что сейчас все навострили ушки и слушают радио «Шансон», те, кто оставлял заявки, да и даже просто любопытствующие, потому что вопросы интересные, увлекают и захватывают. Ну, а мы выбираем номер из тех счастливчиков, которые зарегистрировались. Но нет, они не только счастливчики, они еще и смельчаки. На сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта» и хотят попытать удачу и отправиться в круиз на лайнере «Астория Гранде». Чудо чудесное, диво дивное. Пришла пора нам набрать номер заветный, случайным образом выбранный, познакомиться с тем, кто окажется на той стороне трубочки. Алло, здравствуйте. Радио «Шансон», Денис Денисов.
2: Да, здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Меня зовут Ирина.
1: Очень приятно. Ирина, у вас прям чудесное настроение. Что, не ожидали, что мы вам позвоним?
2: Конечно, не ожидал.
1: Ай, ну все, счастье, радость, вот оно. Итак, вы в отпуске трудитесь? Не отвлекаем?
2: Нет.
1: Ха, конечно, радио «Шансон» не отвлекает. Это очень нам приятственно. Напомню, что же нам предстоит с вами сделать. Ответить на 3 вопроса за 1 минуту. На каждый вопрос я даю варианты ответов, чтобы или помочь, или запутать. Тут уж не знаю, кому как выходит, получается. Вы готовы?
2: Готова.
1: Ну и чудесно. Даю таймер.
3: Время пошло.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов в своей песне предупреждают: раз женился, и продолжите строчку. Терпи, плати, не вой.
2: Не вой.
1: Зафиксировали. А в каком из этих фильмов не снималась Ирина Муравьева? Самая обаятельная и привлекательная — «Карнавал. Собачье сердце».
2: Сердце собачье.
1: Принято. Как называется историческая часть Стамбула, где находится Голубая мечеть и Айя София? Султан Ахмед, Бейоглу или Бишикташ?
2: Первое, по-моему.
1: Султан Ахмед. Бейоглу, Бишикташ. Глу, Бишикташ. Первое — это Султан Ахмед.
2: Бейоглу.
1: Принимайте.
2: Бишикташ.
1: Вы третий вариант сейчас называете. Бишикташ, Глу или Султан Ахмед. Вы успокойтесь. Стамбул, Голубая мечеть, Айя София. Давайте окончательный ответ. Мы пробежались по всем. Ну?
2: Второе.
1: Второе. Бейоглу.
2: Да.
1: Слушайте, ну вот как у меня получается запутать? Вы же правильно сказали. Султан Ахмед. Ну как так? А потом взяли и перепрыгнули. Всячески пытался вас отвести от этого выбора вашего. Но вы настойчивые оказались. Ладно, это все на самом деле детали, мелочи. Кому-нибудь приветы будете передавать?
2: Да, передаю привет своему любимому супруге Диме.
1: Так.
2: И желаю, чтобы все было у него хорошо. Я тебя люблю, Димочка.
1: Ой, как прекрасно. С утра, да пораньше, да такое признание. Ну, чудное. Вам спасибо. И спасибо, рассказывайте большое всем друзьям и знакомым, что действительно радио «Шансон» звонит. Договорились?
2: Спасибо вам большое.
1: Вам спасибо, вам спасибо. Ну, господа хорошие, свои желания, свои решения четко нужно доносить и стоять на них до конца.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок». С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и

Ну а что, накапливается и усталость, и печаль, и грусть. И даже мужчинам иной раз нужно всплакнуть от счастья, к примеру. Но слезы-то от счастья тоже соленые. Это мы помним из слов Сергея Куренкова, правда? Мудрость житейская. Шансонья-то скрыта еще какая. Тамара Кутиза сейчас о чем нам расскажет? Давайте послушаем.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Дефицит кадров в российском здравоохранении сильно сокращается благодаря программам поддержки специалистов. Это, например, земский доктор, земский фельдшер, а также дополнительные социальные выплаты в первичном звене и многое другое, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По ряду населенных пунктов еще сохраняется дефицит, однако в ближайшие 2-3 года ситуация начнет меняться в лучшую сторону, уверен министр. Он также сообщил, что с этого года в программе ОМС появился набор исследований по старению. Врач оценивает риски возникновения заболеваний и проводит скрининговые исследования. Некоторые регионы начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Российский рынок производства сыров столкнулся с проблемами из-за недостаточных продаж. Продукции выпускается слишком много для внутреннего рынка. Вынужденное снижение цен приводит к убыткам компаний, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальный союз производителей молока. На этом фоне количество новых предприятий в отрасли падает. Выпуск сыров в стране начал расти после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Тогда ввели ограничения на ввоз большинства европейских сыров. Однако к этому году рост замедлился даже у крупнейших участников рынка, столкнувшихся с перепроизводством. Поставки за рубеж носят ограниченный характер, а экспорт белорусской продукции в Россию увеличивается, что дополнительно давит на цены. Номера в российских гостиницах подешевели в бархатный сезон на 9% по сравнению с прошлогодними показателями. В сентябре-октябре 2026 средняя стоимость размещения составляет 6200 рублей. Наиболее заметное снижение цен наблюдается в пятизвездочных отелях сразу на 17%, до 17,5 тысяч за ночь, сообщает РИА Новости. Количество заказов практически не изменилось. Загородные отели можно забронировать в бархатный сезон в среднем за 10600 рублей – гостевые дома обойдутся в 3,5 тысячи. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: действительно хочется прямо сейчас да по набережной в развалочку уверенным шагом с легкой улыбкой и прищуром. Но в столице сейчас пасмурно и особо такого желания плюс 17 прогуляться почему-то нет. Зато какое увлекательное путешествие по волнам радио «Шансон». Всегда нравится. Денис Денис у микрофона. Здравствуйте.
1: Наша жизнь река.

Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять.

0: Шоу.
1: Ну, это же по факту гимн. Гимн любого лета. Ну, и весны, и частично осени. Зимой тоже, конечно, поют, но да, там другие ритмы, чтобы согреться. А так, на рыбалку, да костерку, милое дело. А когда в приемнике шансон, ха, так это ни хвоста, ни чешуи.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал.
4: Рост цен на продукты дали.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все мы с нетерпением ждем новый отечественный кроссовер «Лада Азимут». А он тем временем прошел одно из своих важнейших испытаний – боковой удар о неподвижный столб на скорости 32 км в час. Краш-тест провели по всем самым жестким мировым стандартам. Не буду томить и сразу скажу, что «Азимут» не подвел. Все системы сработали как по нотам. Ремни натянулись вовремя, боковые подушки и впервые появившиеся на «Лада» шторки раскрылись точно в срок. Даже система «Эра ГЛОНАСС» не растерялась, моментально включила аварийку и передала данные экстренным службам. Дверные замки тоже послушно разблокировались, утечек топлива не случилось. Датчики, установленные на манекене, показали, нагрузка на голову составила всего 38,4% от предельной, а остальные части тела и вовсе остались в зеленой зоне. Добиться такого результата помогли программируемые зоны деформации, крепкий каркас из высокопрочной стали и множество дополнительных систем. Серийное производство кроссовера стартует в третьем квартале текущего года, а продажи запустят в четвертом. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Этой песни Александр Маршал, ну, прямо-таки залез в душу. И там какие-то струны задел потаенные, и все. Лирика? Да. А без нее никуда. Отвлечемся чуть-чуть. В компании Ярослава Сумишевского.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Веселые разбитные вороваечки в эту пятницу будут в гостях у Ксении Стриж в живой струне. 31 июля, 20:00 по московскому времени. Не пропустите. Обязательно, обязательно. Наверняка это будет интересно. Мне, кстати, тоже очень хочется поскорее пятницу приблизить. Именно по этому поводу.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.

0: подтвердили участие в акселераторе «Новый национальный бренд». За 3 месяца они разработают коллекции одежды, мебели, аксессуаров, текстилей и товаров для дома, объединенные современной российской идентичностью. Основой для работы станут концепции 7 брендинговых агентств. Команды предложили строить новый образ вокруг качества, честности, изобретательности, связи поколений, уважения к ремеслу и регионального разнообразия. Итоги акселератора представят в конце октября на днях креативной экономики в Санкт-Петербурге. Старшеклассники с сентября следующего года будут изучать 5 предметов по обновленным практико-ориентированным программам, сообщили в Минпросвещение. Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. В Нижнем Новгороде метростроевцы запустили 2-й тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону площади Свободы. Назвать щит решили в честь народной героини Алены, которая, по легенде, в 16 веке вступила в бой с вражеским отрядом, вооруженной лишь коромыслом. Началась прокладка уже 4-го тоннеля. В этом году планируется полностью завершить подземные работы и начать возведение самих станций и вестибюлей. Первый в России музей о фальшивых деньгах «Двойное дно» открылся в Нижнем Новгороде на улице Минина. Он посвящен истории фальшивомонетничества и развитию технологии защиты денежных знаков. В музее представлены подлинные и поддельные монеты и банкноты разных стран и эпох, документы, защитные элементы денежных знаков, а также предметы, связанные с историей изготовления фальшивых денег. Часть экспонатов размещена в настоящих банковских сейфах. Экспозиция рассказывает о многовековом противостоянии между изготовителями подделок и специалистами, разрабатывавшими способы защиты денег. Для посетителей старше 6 лет. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

да, в душе живет любовь, но это же прекрасно. Мы сразу же видим все краски мира и удивляемся, насколько эта палитра богата. Угу. Так что раскройте двери своего сердечка и впустите в него любовь. Она имеет разные проявления, в том числе и музыкальные. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Но вы уж не забывайте говорить своим ненаглядным о своих чувствах. Почаще. Да-да-да-да-да, признавайтесь. Какие-то комплиментики отвешивайте, но конкретика здесь важна. Не просто такой сегодня, как ты замечательно выглядишь. Это сразу наталкивает на мысль, а вчера что плохо? Девочки, они такие. Так что не давайте им мыслить двойственно или даже тройственно. Берегите себя.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цен на продукты, да.
2: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: «Бархатный шансон». История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: извини. Просто я устал.
1: Извини, просто я устал, и мне нужно отдохнуть. Поэтому я отправлюсь 14 ноября в Лайф-арену. И тебя, конечно, с собой возьму для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы зарядиться позитивными, положительными эмоциями. А как иначе на всенародной танцплощадке эх разгулять? Ну, никак. Напоминаю еще раз, 14 ноября, Лайф-арена. Для лиц старше 12 лет, а вот там-то и Владимир Ждамиров, и Шаман, и Лисоповал, и Татьяна Куртукова, и еще 100 только артистов, что вам точно захочется там побывать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многократно.

0: рано хоронить.
1: Еще шумят в полях те самые деревья, которые для Макинтоша моего предназначены. Очень популярны в последнее время. Это выраженцы. Мы, господа хорошие, жить продолжаем, потому что нужно нашу мечту осуществить. А какая она у нас? Самое что ни на есть великое и глобальное. Я, Денис Денисов, откланиваюсь, пойду частично свою воплощать. Какая? Не скажу. Это моя мечта. Хорошего дня. До скорого. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 24 градуса, возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 20, а ночью также дождь и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

17 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новой семейной налоговой выплатой воспользовались не менее 3 миллионов 400 тысяч россиян.

Отказов среди самостоятельных туристов может составлять, по разным оценкам, до 70%. Чаще всего в уведомлениях используется стандартная формулировка о том, что представленные документы недостаточно подтверждают цель и условия предполагаемой поездки. По итогам прошлого года Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события, 30% за 2-3 дня. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Вдруг открыл новый час на шансоне. Погода в столице не то чтобы снег, конечно, но, тем не менее, сыровато. Разгоняем грусть-тоску хорошей музыкой на самой душевной волне, а это радио «Шансон» в компании любимых артистов, как в компании друзей. Всегда тепло и уютно. Владимир Черняков продолжает эфир тематически, если рядом друг. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем желаю прекрасного дня и хорошего настроения.
1: Давай забудем горькую печаль.

и Маша Вебер на шансоне, а я повторяю вновь и вновь, бархатный шансон – это настоящая любовь. На легендарном морском фестивале выступит для нас и Михаил Шуфутинский, и Михаил Бублик, и Евгений Григорьев, еще множество любимых шансонье. Подробности все на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Солнце, море, концерты, ох, чего там только не будет. Все это случится с 24 по 30 октября в Турции, так что присоединяйтесь. Я о море рассказала, а вот Юрий Антонов нам о нем с вами споет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
5: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
6: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
7: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
8: В магазинах «Электро».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Сергей Трофимов на волнах пока еще июльского шансона. Песня «Обычный день». Да, у нас с вами сегодня самая обычная среда. Но некоторые говорят, что с наступлением вот этого самого рабочего дня как будто бы уже и неделя пролетела. И это хорошо бы так бы, да? Я желаю вам хорошего настроения на экваторе этой недели. Пусть все сложится, как запланировалось. «Сектор газа» продолжает эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титан».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слой.
1: Невидимый щит Земли, вот это тот самый озоновый слой, своеобразный, знаете ли, солнцезащитный крем для нашей планеты. Летом, кстати, дорогие мои, тоже не забывайте вот о различных SPF-защитах, кому это очень-очень важно, очень нужно, потому что, ну, вообще о коже надо заботиться, надо беречь свое здоровье. Те, кто на морях, в отпусках особенно. Всем желаю крепкого здоровья и прекрасного отдыха в компании «Радио Шансон». We'll be right back.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 20 градусов, возможен дождь. Ночью и завтрашним утром синоптики также предсказывают осадки и плюс 17 градусов на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Расставание, как наказание, что поделать, я вечный странник.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России может появиться оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами. Его срок должен составить до 5 дней. Как пишет «Комсомольская правда», предполагается установить перечень причин для отпуска и порядок документального подтверждения. Это исключит нецелевое использование льготы. Отмечается, что сейчас работающие граждане, имеющие пожилых родителей, часто сталкиваются с трудностями при необходимости сопроводить их в медучреждение. Для этого приходится тратить дни оплачиваемого отпуска, брать отгулы, либо каждый раз договариваться с начальством. Росстандарт принял новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Он начнет действовать с 1 января 2028 года. Согласно документу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, она не должна прилипать к упаковке или крошиться. Творожная масса должна иметь нежную однородность.

круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

столице. 14.05. Полет нормальный. На волнах шансона Александр Розенбаум только что. Да и нужно ли нам с вами искать этот самый смысл, когда все складывается прекрасно, когда звучит из динамиков любимая музыка, и уже совсем скоро наступят долгожданные выходные. Ведь на календаре среда, 29 июля, мы скоро с вами будем уже в следующем часе чествовать наших дорогих именинников, если такие есть в программе только для вас. Ну а пока много хорошей музыки.

0: люблю тебя.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

после того, как деньги заработали, можно их и потратить на собственное удовольствие. И что может быть более запоминающимся, чем праздничное мероприятие? Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-Арену. Ну, а чтобы воспоминания остались, так сказать, не только в голове, но и тело напомнило о себе, почувствовало, заказывайте билеты на танцпол. Они, между прочим, самые доступные и есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал
7: на цель на продукты, да.
5: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон»» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

радио «Шансон» существует, пока есть вы, дорогие наши радиослушатели. Конечно, мы стараемся сделать для вас как можно больше интересных, разнообразных программ, передач. Вот одной из них является программа «Только для вас», где вы можете передавать ваши приветы и поздравления. Нам это радостно, вам это приятно. Ну и людям, которым вы передаете ваши приветы, конечно, тоже от этого хорошо. Так что я напомню наши координаты. +7 909 955 103.0. Пишите, я жду.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 20 градусов, возможен дождь. Ночью и завтрашним утром синоптики также предсказывают осадки и плюс 17 градусов на термометре.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Повышение ставки НДС с 20 до 22% обеспечило дополнительное поступление в федеральный бюджет более 420 триллионов рублей в первом полугодии, что полностью соответствует прогнозным оценкам правительства и Минфина. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По данным ФНС, также с начала года ненефтегазовые доходы увеличились на четверть год-году. Сейчас их доля в бюджете достигла 90%. Тем временем склонность россиян к сбережению заметно упала в июле. Данные такого исследования опубликованы на сайте Центробанка. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги и не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила почти 48%. В регуляторе отметили, что это минимальный показатель с марта 2015 года. При этом количество россиян, которые предпочитают тратить деньги, в июле увеличилось до 33%. Это на 4 процентных пункта больше, чем месяцем ранее, и на 2 выше показателя июля 2025 года. Утренний тариф введут на втором и третьем речных маршрутах Москвы с 1 августа. Скидка 50% будет действовать в будние дни с 7 до 11 часов в направлении ЗИЛ-Печатники и Новоспасский ЗИЛ. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы. Таким образом, стоимость проезда при оплате по биометрии составит 115 рублей. При оплате кошельком карты «Тройка» 165 рублей, а банковской

Доброго дня! Желаю я, Ирина Сотникова. Какой голос! Заслушаться можно. Программу ваших приветов и поздравлений только для вас на шансоне не случайно открыл композитор, продюсер, пианист, певец Игорь Крутой. Сегодня народный артист России празднует свой очередной день рождения. Этот мастер, который уже десяток лет подтверждает вот свою фамилию, как раз радуя нас новыми проектами и песнями. Радио «Шансон» поздравляет Игоря Яковлевича. Желаем ему творческого вдохновения нескончаемого. Здоровья, ну и, конечно, всеобщего обожания. Я жду имена ваших именинников, если таковые имеются. Напомню, сегодня 29 июля, среда. Может быть, эта цифра сейчас кому-то о чем-то скажет. И напоминаю наши координаты. +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс. СМС-сообщение также отправляйте. И, пожалуйста, очень важно, не забывайте указывать, из какого города вы пишете, в какой город. Конечно, кому и от кого летит ваш привет. Итак, пожалуй, начнем чего тянуть. Здравствуйте, радио «Шансон». Передаю привет своим сыновьям Масловскому Ивану, Масловскому Тимофею, Парахневич Анастасии. Мы отдыхаем в Хакасии, погода супер, вода огонь. И привет Лукину Никите, Дмитрий Масловский нам отправил. Так, любимую дочку Катюшу поздравляем с днем рождения. Тебе 18, самый раз, сияй, влюбляй, будь просто класс. И вот, к сожалению, опять же, без подписи. Юлия из

Люберец нам пишет. Дорогой радио Шансон, передайте привет моим Танюшкам, коллегам РТИ ОКБ «Кристалл» и песню, если можно, для них Алены Росс «Черная смородина».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Большая любовь случилась у Дарьи и Николая, потому что сегодня они отмечают день свадьбы. Родные, близкие, друзья, коллеги, все-все-все желают им всяческих благ, любви, здоровья, взаимопонимания, конечно же, и деток побольше, красивых, умных, таких же, как Дарья и Николай. Поздравляем вас, радио «Шансон» присоединяется. И, конечно, песня, которая, ну, разве может быть более романтичной песней для вас? Группа «Лесоповал», «Я куплю тебе дом».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер – завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: Вы слушаете программу «От первого лица». По каким законам живет Нижегородская область, как эти законы принимаются и как исполняются, об этом говорят депутаты регионального парламента.
2: Добрый день, у микрофона Наталья Самородова. Сегодня у нас в гостях Владислав Атмахов, председатель комитета законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам. Добрый день, Владислав Олегович.
3: Добрый день.
2: Комитет по экологии, постоянно, планомерно боретесь с несанкционированными свалками, со сбросом отходов и так далее. Сейчас появилась некая инициатива, которую вы пытаетесь направить в федеральные органы власти, скажем так, старшим коллегам. Расскажите, пожалуйста, о ней.
3: Очень важная инициатива, потому что мы стараемся, действительно, вы правильно абсолютно сказали, навести порядок в Нижегородской области с мусором. Но ситуация где-то наводится, где-то не очень. Все продолжается в ручном режиме. Жалобы жителей, реакция депутата, реакция Министерства экологии, реакция прокуратуры природоохраны, ну и так далее и тому подобное. И все это долго, длительно, а чаще получается, что невозможно поймать жулика прямо за руку. Вот для того, чтобы поймать жулика за руку, у нас изменилось законодательство еще года два назад. Там есть федеральный закон, который позволяет там с камер видеофиксации определять нарушение нарушителя, который с автомобиля там привез, допустим, и сгрузил отходы. Ситуация же следующая. Одно дело, если отходы сгружены в контейнер, это, как говорится, полбеды. А очень часто бывает, контейнеры перегружены, отходы выгружаются где попало, даже не всегда на контейнерную площадку, а рядом. Выгрузили, поехали дальше. Штрафы есть, а значит, так сказать, зафиксировать эти штрафы, согласно статье 26.8 кодекса, нужна специальная аппаратура, которая стоит, ну, действительно очень дорого, там прописаны параметры в законе этой специальной видеокамер, да, будем так их называть. Вот, и, соответственно, в чем заключается наше предложение? Мы предлагаем разрешить до 1 января 2030 года использовать средства фото- и киносъемки и видеозаписи с функцией отображения даты и времени проведения съемки, которые не являются специальными техническими средствами.
2: То есть не техрегламент какой-то особенный, чтобы не требовалось?
3: Да, главное, чтобы было понятно, где камера установлена, а у нас сейчас есть система «Умный город», она практически есть не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, там, на Бару, в Кстово и так далее, в крупных городах. То есть, используя эту систему, там стоит достаточно качественной в большей части камеры, которые понятно, где они установлены, на них указано число, месяц и место, так сказать, нарушения. Можно четко по этим видеокамерам уже сейчас фиксировать нарушения, они часто попадаются, но так как они в этом законе не присутствуют, вот эта проблема существует. И мы предлагаем, почему, правда, вот до 1 января 2030 года, это как раз-таки исходя из того, что все-таки некий дать период попробовать. Вдруг это не везде начнет работать. Может быть, кто-то побежит в суд, а скорее всего не побегут нарушители. И надо будет эту систему сейчас, чтобы судебная система правильно отработала. Может, придется какие-то изменения доделать. Но самое главное уже начинать движение в этом направлении по наведению порядка. Камеры есть, желание у всех есть, у нас не хватает технических возможностей. Пожалуйста, мы хотим эти возможности предоставить. Хотим, чтобы у нас эта история работала именно по всей территории Российской Федерации, не только Нижегородской области. Уже обратились в Совет законодателей, которые нам свои замечания и пометки уже дали, мы их исправили. И теперь, после того, как примем на законодательном собрании, уже обратимся в правительство Российской Федерации для того, чтобы оно сделало заключение, ну а после этого заключение пойдет в Государственную Думу. Очень серьезный и важный шаг, я бы сказал, такой основополагающий вот в ближайшее прям время.
2: Который сможет переломить ситуацию.
3: Ну, я думаю, как минимум, да, в значительной степени.
2: Владислав Олегович, недавно вы посещали Мордовский заповедник, где изучали опыт разведения зубров. Я так понимаю, перенимать будем этот опыт?
3: Да, конечно. Но это краснокнижные животные, это очень красивые животные. Так получилось, что мы совсем абсолютно недавно посетили с Евгением Борисовичем Беловежскую пущу. И, конечно, когда вживую увидели... Я их до этого видел, наверное, в зоопарках, я помню, да. Но как-то относишься, одно дело, в зоопарке, в клетке, а когда вживую увидишь этих красивых созданий, которые, на самом деле, представляете, когда-то есть даже записи, оформленные там в 1816 году, была отметка, что в Семенском районе жили зубры. Вы представляете? То есть исторически они у нас были. То есть остается только навести в этом деле порядок, привести их опять, развести. И главное, что вопросы по интродукции, они уже решаются на территории Российской Федерации. Начали с Беловежской пущи завозить. Из других мест постепенно популяция увеличивается. У нас вот в Мордовии мы назвали, в соседней с нами, в Ярославской области, в соседней с нами, в Владимирской области. Везде постепенно появляются национальные заповедники, где-то на особо охраняемых территориях появляются вот эти популяции, постепенно развиваются. Это сложный процесс, он непростой, непростой по многим факторам. Зубрам нужны определенные виды растений, которые они должны поедать, вот эти, которые растут. У нас Нижегородская область, вы знаете, большая часть все-таки это хвойные леса, особенно северные, где их много лесов. Но вот южнее, если смотреть, вплоть до Городецкого района, мы сегодня на рабочем совещании об этом как раз и говорили, что задавали вопрос экологам, а как, значит, вы считаете, где мы можем разместить этих зубров? Они говорят, ну, в принципе, вот все, что юго-запад, это замечательные места, мы можем там спокойно открыть подобную особо охраняемую территорию и на которой попробовать этим делом заниматься. Несколько из сложностей, очень важных. Понятно, мы понимаем, какая сейчас у нас экономическая ситуация, не только в Нижегородской области, она во всей стране, достаточно напряженная, сложная. Конечно, мы не должны останавливать процессы развития, в том числе и экологического развития, развития биоразнообразия. Кроме всего прочего, у нас есть соответствующая программа Нижегородской области, есть решение правительства Российской Федерации о том, что мы должны развивать эту популяцию зубров. Есть соответствующая комиссия при Министерстве экологии Российской Федерации, которая помогает и бесплатно выдает этих животных всем желающим, которые готовы этим делом заниматься. Поэтому мы решили, что мы должны поступательно двигаться в этом направлении. Съездили в Мордовию, посмотрели, как они работают с этими животными, какие у них программы, какая дорожная карта для того, чтобы это произвести, ну, к примеру, на нашей территории. У них там свободный выгул, и зубры — это такие своеобразные животные, им надо очень много, оказывается, воды, много вот зеленых насаждений, они свыше 50 килограмм в сутки им надо кушать, очень много пьют воды, еще раз повторюсь, и это значит, соответственно, рядом должны быть крупные водоемы, вот, и еще они очень любят гулять, то есть до 100 километров взрослый зубр может спокойно уходить от своего стада и как бы не потеряется, он вернется обратно, то есть это достаточно большие расстояния, которые, то есть были уже мордовские зубры заходили на Нижегородскую область, с Владимирской области к нам заходили зубры. То есть абсолютно правильно и интересно сделать подобное заповедник или особо охраняемую территорию, может быть, вольерное содержание на территории Нижегородской области. Потому что эти звери величественные, они жили здесь. Если мы возвернем это сюда, это дополнительно повысит туристический поток. Ну, мы так считаем, на территории, в том числе Нижегородской области, мы идем в этом направлении, мы стараемся сохранить природу, мы возрождаем нашего нижегородского северного оленя. Соответственно, здесь же параллельно можно заниматься этой историей. Но, еще раз повторюсь, приняли пока на рабочем совещании решение о том, что экологи должны нам предложить, Министерство лесного хозяйства, экологи, должны предложить места, по их мнению, наиболее вероятным, ну, в плане разведения этих животных, именно определиться с территориями. Ждем следующего совещания, обязательно доложу, но процесс будет не быстрый. Я сразу хочу сказать, что, скорее всего, мы будем выходить на особо охраняемую территорию федерального значения, а это по образу и подобию, это долгий процесс, мы долго занимаемся уже одной из таких территорий, поэтому, конечно же, но будем заниматься. Решили продолжать эту историю.
2: Ждем зубров Нижегородской области. Владислав Олегович, 7-й созыв законодательного собрания завершает свою работу. В августе, да, последнее заседание будет. 5 лет пройдено. Расскажите, пожалуйста, какие законопроекты, какие дела, какие инициативы больше всего вам запомнились?
3: Да, спасибо за вопрос. Да, действительно, но действительно это очередной этап жизненный, там, если лично мой спросить, да, это очередной мой жизненный этап, уже пятый этап моей жизни, депутатские созывы, поэтому, конечно же, очень много сделано. Почему? Потому что, когда у тебя есть опыт, когда у тебя есть желание, когда у тебя есть хорошая команда, в том числе, которая состоит и из депутатского корпуса, и из работников комитета, из всего аппарата законодательного собрания, есть хороший руководитель, который дает правильные задачи и цели, соответственно, мы достигли больших и хороших, впечатляющих, я бы сказал, результатов. Мы предлагаем очень много инициатив. У нас много таких законопроектов, таких решений, которые в стране, ну, люди, может, к ним не подходят или боятся подойти, или боятся пошевелить, так сказать, эту проблему, а мы ее шевелим. Мы стараемся найти в ней решение. Так вот, благодаря всей этой нашей команде мы все вместе работаем, и у нас получаются и хорошие решения. К примеру, мы ввели серьезную работу по регулированию сферы обращения с отходами строительства и сноса, и вы знаете, мы очень плотно на этом процессе сидим, потому что такого вроде бы хотя бы хоть как-то взяли под контроль, ну, хоть каким-то образом. А то, что у нас остается от строительства и сноса, вроде, с одной стороны, это полезные фракции, это там остатки кирпича, бетона, там все это строительные материалы, их чуть-чуть остается раздробить по нужным фракциям, там проверить на плотность, и, пожалуйста, запускай в строительство. Все просто, а в законах все сложно. Этот вопрос, мы его довели хотя бы до федерального уровня, приняли федеральный закон, приняли региональный закон, ждем сейчас только порядок исполнения этого закона, но я думаю, что все равно в ближайшее время он будет действовать. Мы над этим работаем, мы должны сделать зеленую экономику не только в Нижегородской области, но и во всей Российской Федерации. Второе, значит, есть один закон в Нижегородской области, очень важный, очень серьезный, закон называется «Об охране озелененных территорий Нижегородской области». Вот такого закона больше, ну, вот еще в Пермском крае, а так больше нигде нет. Но нам это позволило, что в рамках хотя бы нашего региона четко отслеживать вопросы компенсации озелененных территорий, компенсационного ущерба. Мы его можем в рамках этого законодательства регулировать по надобности, как надо. Вот сейчас, к примеру, достаточно у нас озелененных территорий? Да, достаточно. У нас иногда не хватает места даже сейчас для компенсационного озеленения в рамках города Нижнего Новгорода, потому что территории просто не хватает. И все этим законом можно регулировать. Третье важное изменение были внесены в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Это так называемый интересный закон о чайках. Была тут история, значит, чайки начали болеть разными плохими, так сказать, болезнями, занесли у нас очень много серьезных заболеваний в наше птичье хозяйство, и прям пошло падение, и это была прям, ну, прям чрезвычайная ситуация, это была проблема. Мы ввели этот закон, он имеет норма действовать только до 8 июня 2029 года. Для чего? Для того, что если в дальнейшем перестанет данная проблема, ну, в Нижегородской области возникать, то тогда и отстрел человек, так сказать, можно будет прекратить. Напомню еще, что мы сделали. Мы сделали, ввели нормальную компенсацию за добычу волков. То есть раньше это была копеечная, там, 5-тысячная компенсация, и многие охотники отказывались заниматься отстрелом этих животных, а они наносили достаточно серьезный ущерб нашим хозяйствам, и поэтому к этому, конечно, надо было прийти. Мы сделали эту компенсацию 35 тысяч рублей. За лисицу, значит, вообще раньше не брал, сейчас стало 1500. То есть все это в общем и целом приводит к тому, что мы наводим порядок, мы постоянно следим, конечно, за количеством этих особей, живущих, так сказать, на этой территории. Но если видим превышение определенное, когда требует их численность проконтролировать, вот эти меры, они действуют абсолютно правильно и четко. Ну и в конце концов, очень важное, одно из важных событий, что в этом созыве наконец-то было принято окончательное решение о создании Нижегородской области еще одной особо охраняемой природной территории федерального значения — национальный парк имени Лебедева, за создание которого боролись депутаты двух созывов. И я, как председатель комитета по экологии этих двух созывов, хочу сказать, могу себя тоже с этим поздравить. Два созыва мы провели огромное количество рабочих совещаний, встреч в министерстве, встречи на различных федеральных уровнях, региональных и так далее, работы с охотничьими хозяйствами, с собственниками лесопроизводства и так далее. Очень сложная работа, и работа привела к результату. Мы получили ООПТ достаточно такого серьезного федерального значения. Что значит федеральное? У нас есть федеральное финансовое обеспечение, соответственно, работа подобных ООПТ более скоординирована и, наверное, более качественная, чем местных, так сказать, наших особо охраняемых территорий. Это все такие точки, важные для того, чтобы наша Нижегородская область процветала. Но мы, конечно, себе и поставили задачи на следующие 5 лет.
2: Успехов вам в решении этих задач.
3: Спасибо большое.
2: Владислав Атмахов, председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам, был у нас в гостях. До свидания.

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: я с этого буду иметь?
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет пасмурно, плюс 20 градусов, возможен дождь. Ночью и завтрашним утром синоптики также предсказывают осадки и плюс 17 градусов на термометре.
3: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму как минимум в 31 стране мира. Сделать это можно будет на избирательных участках при российских диппредставительствах. Об этом сообщили в МИД России. Уточняется, что список будет дополняться, но в него уже вошли 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 Африки, 2 Северной Америки и 1 Южной Америки. В их числе фигурируют США, Великобритания, Армения, Вьетнам, Египет и другие. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Рабочие профессии стали перспективнее IT. Работодатели повышают зарплаты не самым престижным специалистам, а тем, которых сложнее всего найти. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на HR-экспертов. По их данным, сегодня наиболее заметная конкуренция за кадры развернулась в промышленности, производстве и инфраструктурных отраслях. В дефицитных профессиях темпы роста зарплат остаются двузначными. К ним относятся сварщик, сервисный инженер и водитель погрузчиков и так далее. При этом высокий уровень зарплатных предложений в IT остается только на точечные роли в сферах кибербезопасности и аналитики данных. Все сервисы знакомств в России должны быть верифицированными. По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, за анонимными аккаунтами могут скрываться злоумышленники. Об этом пишет РИА Новости. Парламентарий считает, что подтверждение личности всех пользователей дейтинг-платформ даст людям реальное представление о том, с кем они общаются. Ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в отдельных районах Москвы с 18 часов. Такие погодные условия сохранятся до 9 утра четверга. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС. Спасатели рекомендовали горожанам парковать машины в безопасных местах, быть особенно внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра. Пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Бумер в начале нового часа рекомендует не плакать и правильно делает. В столице уже 16:06. До конца рабочего дня осталось совсем немного. Чем ближе к финалу, тем шире улыбка. Ну, это все шутки, конечно. На самом деле, день пролетает незаметно, если проводить его в хорошей компании. А это артисты радио «Шансон». По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
1: Шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, а чтобы крылья появились, дайте себе возможность больше отдыхать, петь, танцевать, веселиться. Ну, а для этого посещать интересные мероприятия, такие как легендарный праздник «Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». В этом году она состоится 14 ноября в Лайф-арене. И, конечно, всех вас, дорогие наши радиослушатели, мы приглашаем, потому что будет множество любимых наших с вами шансонье, которые споют для нас. Заходите на наш сайт radioshanson.ru. Этот праздник души, напомню, для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены. Цены на продукты, да.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».
5: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне проблем с топливом на заправочных станциях предприимчивые блогеры всех мастей начали рассказывать о том, что бензин можно произвести чуть ли не в домашних условиях. Сразу скажу, идея так себе. Бензин – это результат сложнейших технических процессов. На МПЗ сырье проходит 5 этапов со страшными названиями – ректификацию, каталитический крекинг, реформинг, гидроочистку и лабораторный контроль качества. Без всего этого никакой магии не выйдет. По рецептам блогеров можно получить максимально сомнительную жижу с тяжелыми фракциями, смолами, кучей примесей и моментально всем этим убить двигатель автомобиля. И да, манипуляции с углеводородами невероятно опасны. Пары легко воспламеняются от любой искры, даже от включения электрочайника. Так что если вы не владеете НПЗ, лучше заехать на заправку и 15 минут подождать своей очереди. Это самая невероятная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук, суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Фон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

маэстро Александр Розенбаум на волнах шансона. Еще больше хороших песен уже в следующем часе. И не только. Традиционно в 17.00 по Москве у своих радиоприемников ждем вас мы, ведущие вечернего шоу «Городские встречи» Ирина Сотникова и Роман Шахов. Ну а что касается музыкального завершения этого часа, послушаем дуэтную работу Виктора Рыбина и Натальи Сенчковой, но прежде Леонсия Эрденко «Сладкими губами».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Абитуриенты могут приносить согласие на зачисление из одного вуза в другой не чаще одного раза в 2 часа. Отозвать документ и подать его в другой университет можно только в установленные сроки. На приоритетном этапе согласие принимают до полудня 1 августа, на основном – до полудня 5 августа. Об этом сообщили в Минпросвещение. Напомню, ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в этом году будущие студенты всего направили 690 тысяч заявлений, что на 26% больше прошлогоднего показателя. В России с 1 июля начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси. Согласно стандарту, оно должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Об этом пишет ТАСС. Также государственный регистрационный знак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины, на дверях справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным черным шрифтом. Там же наносится цветографическая схема шашечки. Импорт азиатской косметики в России вырос на 37% в первой половине года. Как пишут ведомости, сильнее всего увеличились поставки из Китая на 70%. Ввоз продукции из Южной Кореи вырос на четверть, из Японии на 5%. Эксперты связывают это с более удобной логистикой и растущим спросом на доступные бренды. Кроме того, по заказу российских компаний часть косметики выпускают в Китае. Россияне стали чаще оставлять чаевые. В первом полугодии такие расходы увеличились на 18% год-году. При этом средний размер чаевых в январе-июне составил 330 рублей, за год прибавив 11%. Об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что в регионах средняя сумма благодарности растет быстрее, чем в Москве и Петербурге. По словам экспертов, рост прослеживается на фоне общего падения спроса и связан с развитием культуры благодарности персоналу. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон». Вещаем в Сочи на частоте 102.5 FM, Москва 103.FM. Ровно это радио «Шансон», друзья. Здесь очередные городские встречи в студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем и регионам, и столице, и северной, и центральной. Всем.
1: Сейчас замечательная летняя пора, когда каникулы у людей, у кого-то отпуск.
2: Отпуск еще, вот да.
1: Да, ну вот уже необходимо задумываться, друзья, куда отправиться в следующем учебном году. И есть определенная статистика.
2: Угу. Куда отправиться у студентам, ученикам?
1: Кто куда двигается?
2: Кому куда надо.
1: Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ.
2: В МГУ?
1: Сообщил один из популярных каналов, да. На одно место в колледже по специальности медсестра или медбрат претендует 18 человек. А на повара 14-16 человек, в то время как в МГУ имени Ломоносова конкурс составляет примерно 11 человек на место.
2: Ну вот же они, рабочие профессии пошли брать все в свои ежовые рукавицы, да?
1: Есть еще цифры, с ними будем вас в течение этих часов знакомить. Как выбирали учебное заведение после окончания школы вы? Кто или что повлияли? Куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки?
2: А интересно будет сегодня сравнить, кто из наших радиослушателей в институты пошел, кто в колледже вообще, кто, куда и как. Мы посмотрим. Даже статистику можем определенную провести. Ждем ваших сообщений на единый номер +7 909 955 1030, мессенджер Макс, во все доступные мессенджеры пишите и смс-сообщения отправляйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: дорогие друзья, в эфирной студии сейчас замечательное настроение праздника. Мы послушали Игоря Николаева, Игоря Крутого, людей, которые подарили нам 3 сентября. Сегодня у Игоря Крутого день рождения. Поздравляем, Игорь Яковлевич, желаем крепчайшего здоровья. Благодарим за песни и за те прекрасные порывы души, которые эти песни в нас рождают.
1: И ждем в гости. Я очень надеюсь, что Игорь Яковлевич к нам вскоре придет.
0: Да?
1: Возможно, вместе с Алексом Лимом. Да, я очень на это надеюсь. Очень жду.
0: Ирина ждет. Приходите, Игорь Яковлевич.
1: Да, ждем вас. Ну, а пока вернемся к нашей теме. Тема, ну как, не то чтобы школьная, потому что мы все с вами учились, конечно, и в школах, и в институтах, а такая сейчас жизненная, потому что лето, дети поступают, и вот куда они поступят, в колледж или в институт, решать и родителям в том числе, потому что это еще и финансовые затраты как-никак, да?
0: У тебя родители решали, вот ты говоришь, родителям решать, или все-таки ты сама сказала, пойду туда, и все, и родители...
1: Нет, мы вместе, потому что, ну а как, деньги-то понятно, что родителей, а родители... Мамы деньги были. А желание ребенка все равно же надо. Не отдадут же мне в бухгалтерию, если у меня лингвистика хорошо идет, понимаешь? Поэтому решали вместе.
0: Абитуриенты активно подают документы в колледжи на строителей. 10-15 человек на место сварщиков и электриков. 8-12 человек на место.
1: Вот это я понимаю. У нас скоро все будут рукастые. Это хорошо. Пока вы пишете ваши сообщения, мы послушаем Михаила Шуфутинского. Я просто медленно люблю.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дали.
6: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили Амода и Джейку на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 243. Автолига.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Вилли Токарев только что на летнем шансоне. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Чтобы не плакать, когда придет сентябрь, необходимо...
1: Поплакать сейчас.
0: Еще в апреле, да, уже придумать, что вы будете делать, как пойдете, куда пойдете учиться, где экзамены сдавать. Мои любимые... Роман и Ирочка, я вам желаю очень позитивного эфира, пишет Наталья. А что по теме, какое счастье, что все эти проблемы у меня позади. Когда я поступала в ВУЗ, моя мама не вмешивалась. Дочь шла к своей цели поступательно. Сначала училище, потом техникум, а уж потом институт. И я, опять же, считала, что она сама должна решить, что ей нравится и кем быть. А сейчас у всех такие проблемы. Желаю, чтобы все у всех получилось. Жизнь покажет.
1: Ну, жизнь действительно показывает. Да иногда и сами дети нам показывают. Мне кажется, это, ну, не такой уж сложный вопрос. Если ты видишь, что ребенок у тебя, ну, как сказать, очень такой, читает много, да, развитый вот ребенок, любознательный, ему хочется все узнать, все познать во многих сферах причем. Ну, наверное, это институт, да, какой-то там сотрудник, руководитель научный. А... Если ребенок вот какой-то один предмет хорошо, вот ему нравится железная дорога, ему нравятся автомобили, например, еще что-то такое более конкретное, узкое, и он не интересуется в целом вот этим вот большим окружающим его миром, но есть ли смысл его толкать в это вот?
0: С одной стороны, да, когда размышлять, какой человек, а с другой, причиной интереса к рабочим специальностям стали высокие зарплаты в некоторых отраслях.
1: Ну, конечно, где же сейчас найти хорошего электрика со слесарем?
0: К примеру, сварщики в отдельных случаях получают до 580 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата по стране держится на уровне около 90 тысяч.
1: Ну, что-то завышенное это там. Что-то, какие 500 тысяч? Ну, не, ты, то есть это реально ты считаешь так сейчас?
0: Я не знаю, может быть, есть такое, напишите, если вы сварщик.
1: Так, сварщик, который зарабатывает более 500 тысяч рублей. Напишите нам. +7 909 955 1030. Мы очень ждем ваших
0: сообщений. Вот еще элитный тоже вариант заработка. Да. Частные сантехники в Москве берут за срочный вызов от 8 до 15 тысяч рублей.
1: Хороший вызов такой. Прям как к стоматологу сходить. Хорошо. У нас вот музыка хорошая сейчас. Ален Петровский, Евгений Рос на шансоне.

0: Султан Лагучев только что в эфире шансона. Дорогие друзья, дорогие наши любимые слушатели, сегодня спрашиваем, как выбирали учебное заведение после окончания школы вы, кто и что повлияли на выбор, куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки.
1: У нас есть сообщение от Любови из Питера. Добрый день, когда я училась в школе, у меня вообще не было никакого представления о своем будущем. Пошла на подготовительные курсы, которые были в моем городке в Архангельской области от питерского вуза. После курсов были экзамены, которые засчитали одновременно как выпускные в школе и вступительные в вуз. То есть я вообще не сдавала выпускные экзамены в школе. Вот так я попала в питерский вуз, можно сказать, случайно, и стала железнодорожником. А сейчас я снова абсолютно случайно стала студентом. Это как у вас все так случайно в жизни выходит? На работе отправили получать второе высшее образование, и с 1 сентября начинается новый учебный семестр. И на бархатный шансон, поэтому я в этом году не попадаю. Ну да, ну что делать, учеба, дело серьезное. Бархатный шансон будет в следующем году, мы вас тоже приглашаем. Угу.
0: Первое образование, я так понимаю, железнодорожное, а вот второе, Любовь, не указывает.
1: Второе выше, ну я думаю, что также по той же специальности, просто уже в руководящие должности, так сказать.
0: Менеджмент, может
1: что-то
0: быть.
1: Что-то типа, да, может быть.
0: Ну уточните, там интересно, просто любопытно.
1: Есть у нас еще сообщение. Есть. Очень подходит сейчас песня, пишет Елена. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик. Можно в крайнем случае полиционер. Ну что, барабанщики, между прочим, тоже, знаете ли, получают образование на самом деле музыкальное. Я вот не знаю барабанщика, который вот, ну, ничего не понимает в музыке. Вот он просто ритм отбивает.
0: Григорий
1: и
0: Лепс,
1: все.
0: Например, на ударника учился.
1: Ну, так это же, я же говорю, это же там целая наука
0: это
1: у тебя
0: основа,
1: за спиной.
0: Это, конечно.
1: Музыкальная
0: это
1: школа.
0: Сердце коллектива.
1: К сердечной музыке и душевной вернемся чуть позже. И к теме, к нашей, конечно, тоже. Оставайтесь на волнах шансона.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера скоро на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Александр Иванов, группа «Рондо» только что на радио «Шансон». Лето продолжается, городские встречи тоже вместе с ним, и мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Да, нам написала Надежда из Онеги, Роман. Вот смотри, обращение, да? В соседнем подъезде, в ЖКХ, я тепло общаюсь с работниками, но они получают 40, от силы, может быть, 50 тысяч, а специалисты отличные. Спасибо, Надежда. Вот скажи, пожалуйста, откуда мы взяли эти 500 тысяч? Откуда?
0: Я не знаю, но бывают ситуации. Вот москвич застрял в поясе верности. Снимать пришлось слесарным инструментом. Утром парень не смог выйти из общежития в Люблино из-за необычного аксессуара. Самому освободиться не получилось, поэтому позвонил в экстренные службы. Пояс верности снимали сразу несколько спасателей слесарным инструментом. Вот как раз эти люди, наверное, хорошо зарабатывают.
1: Наверное, вот это был частный вызов, да?
0: Да.
1: Какой-то, который позволил
0: им заработать. Если вы живете в Люблино, есть шанс, так сказать.
1: А это же был что-то у него, оберег, я читала, оберег от всяких вот, как это сказать-то, нехорошеств, в общем. То, чего делать нельзя, как он считает. Поэтому вот у него и появился этот постер. Ладно, хорошо. Нам написал Василий. Работаю электросварщиком 5-го разряда. Опыт работы с 2007 года. Начинал с 3-го разряда. Первая зарплата сварщика у меня была 13-200 за вахту 15 дней. Сейчас работаю вахтовым методом. В метрострое зарплата 115-117-120 тысяч рублей за 15 смен по 11 часов. Работа неблагодарная, но много скачухи от начальства. Что такое скачуха? Ну-ка, расскажи мне.
0: Ну, видимо...
1: Подработка?
0: Наверное.
1: Так, чувствуется дефицит кадров. Вот, конечно, поэтому, собственно, сейчас все и пошли, чтобы не было у вас дефицита. Ну, где-то, в принципе, за 15 смен, ну, понятно, работа тяжелая, но 120 тысяч, ну, так вот, так, ну, может быть...
0: Возможно, он имел в виду, что тут подгружают сильно тем объемом работы, о котором сначала не договаривались. Может быть,
1: но это частенько случается на многих работах, к сожалению. Мы к теме профессионалитета или колледжа вернемся уже к вам уже в следующем часе, а прямо сейчас послушаем Тамару Кутидзе. «Рюмка горечи печали».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в «БЦР Моторс».
8: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
9: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
10: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные.
11: Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
13: Бархатный шансон. История. 2016 год. Россия.

0: Шансон.
1: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Министерство просвещения подготовило рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах в год единства народов России. Торжественный день традиционно начнется с церемонии выноса и поднятия государственного флага и исполнения гимна. Прозвучат поздравления и напутственные слова директоров школ и колледжей. В Минпросвещении рекомендуют особое внимание уделить участию в празднике представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, а также представителей общественных организаций и национально-культурных объединений. В Нижегородский кадровый центр работы России за первые 6 месяцев этого года обратился за психологической поддержкой при трудоустройстве 681 безработный гражданин. В ходе консультации специалисты помогают справиться с тревожностью, неуверенностью в собственных силах, страхом перед собеседованием и потерей трудовой мотивации и эмоциональным выгоранием. После получения психологической поддержки уже трудоустроились 173 человека. Горьковская железная дорога расширила график отправления поездов на южные курорты. Как сообщили в пресс-службе компании, фирменный состав, связывающий столицу Приволжья с курортной станцией «Сириус», ранее курсировал ежедневно только в летний сезон. Теперь поезд продолжит ходить в таком режиме и после наступления октября. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 19.14, прибытие в 10 утра на следующий день. Маршрут включает остановки во Владимире, Москве, Рязани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Адлере. Недосып может влиять на выпадение волос. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Специалисты утверждают, что из-за недостатка сна волосы преждевременно переходят в фазу покоя и последующего выпадения. Это называется телогеновая алопеция. Именно она стоит за большинством случаев, когда волосы редеют после длительного стресса или болезни. Кроме этого, хронический недосып нарушает усвоение нутриентов – цинка, биотина, железа и аминокислот, которые участвуют в строительстве структуры волоса. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Елена Ваенга и Михаил Бублик открыли новый час на радио «Шансон». Начало седьмого в столице. Всем салют. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: И что мы наделали сегодня? Добрый вечер, дорогие наши друзья. Мы тему взяли очень спорную. Кто в колледже, кто в институты. Хорошо, вот не судимся пока еще в студии.
0: Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ, сообщает один из популярных каналов.
1: Я считаю, что все-таки хорошо, что дети пошли в колледж. Хорошо. А Роман говорит, в институте тоже неплохо. Да?
0: Также в этом году московские колледжи ввели приоритет в поступлении для москвичей. В случае, если места останутся, на них смогут претендовать все остальные.
1: Ну как же они останутся? Как же? У нас же сейчас столько всего. И олимпиадники, и с золотой медалью кто. Значки ГТО, там столько всего. Не пробьешься. Поэтому колледжи в этом случае, конечно, спасают. Хорошо, что у детей будет профессия.
0: Если в колледже сложно, может, в МГУ тогда проще поступить.
1: Не думаю, что в МГУ проще, но тут уж каждому свое. Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам, где вы учились, в колледже, в институте, как поступалось. Может быть, кто-то сначала в колледж, потом в институт. Истории ведь разные бывают. Я напомню номер +7 909 955 103 0.
0: Ну и что касается музыки, друзья, уверен, вы эту песню до сих пор обожаете, все слова помните. А потому давайте подпоем Михаилу Шелегу.

0: Катя Огонек только что в эфире радио «Шансон». Друзья, долетают до нас ваши сообщения. Огромное спасибо, что пишете интересные повествования. Мы их сейчас внесем в повестку городских
1: обязательно
0: встреч.
1: Обязательно. Без этого у нас не обходятся ни одни городские встречи. Любовь из Питера дописала нам такие не руководящие, а просто экономическое. Первое было техническое. Не всем дано быть руководителями. Соглашусь с вами абсолютно. Потому что есть люди, которым как-то вот при рождении им как будто бы, знаешь, так вот сверху посыпали, говорят, ты будешь руководителем. И все. И не может человек иначе. Только руководить. И еще есть сообщение от Михаила. Поддерживаю Елену. Образование дошло до того, что надо учиться на рабочие специальности. Сын 13 лет вот думает на сварщиком. Но, наверное, из-за зарплаты. Да, а почему бы и нет? И опять же, что значит дошло? Это имеется в виду, что в прежние времена мальчики и так умели и сварить, и с розетками обращаться, да, и постолярничать. Вот это имеется в виду, что сейчас у нас ничего не умеют дети из этого?
0: Возможно, в меньшей степени умеют, чем было прежде, но и какое-то время выпускали больше юристов и экономистов. А вот сварщиков, наверное,
1: вот опять
0: люди
1: же
0: ушли на пенсию, которые работали сварщиками, и вот молодых не хватает, я так думаю.
1: Вопрос же к родителям здесь, правильно? Я правильно понимаю, что вопрос к родителям? Если мальчик не умеет обращаться с электричеством, с отвертками и со всем прочим инструментом, ну, кому вопрос?
0: Ну, слушай, отвертка и сварщик — это немножко другое, потому что
1: я, в общем, все вот эти специальности имею в виду.
0: Ну, наверное, раньше я, по крайней мере, больше умел в своем возрасте, чем там мои дети.
1: Вот. Сыновей обучите, дорогие отцы. У нас группа «Республика» на «Шансоне».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар», Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис», ОГРН 112-524-6560.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
9: Судостроителям почет и уважение.
10: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
9: «Стройфлот» — гордость поколений.
10: Нижний Новгород, улица Свободы, 1. 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Это Михаил Круг, группа «Попутчик» в эфире летнего шансона. Друзья, знаю, что вы обожаете такую музыку. У нас ее очень много. Приятно, что вы в нашей компании. И приятно, что пишете яркие жизненные сообщения.
1: Да, очень приятно. У нас есть сообщение от Евгения. Так, добрый вечер. Я работодатель по строительству теплотрасс. Сварщиком с опытом работы платим 300-400 тысяч в месяц. И это не предел. Спасибо, Евгений, вам огромное за ваше сообщение, потому что я уже начала очень-очень сомневаться в статистике. Но, видимо, да, ты прав, что можно и 500 заработать при желании.
0: Это пишут люди, которые все подсчитали. 580 тысяч рублей.
1: Так, ну, может быть, это вот теплотрассы, это, наверное, очень сложно, тяжело, работа
0: возможно,
1: непростая.
0: Возможно, 580, это еще ответственнее, может, какие-нибудь газопроводы, что-то вот такое, я не знаю.
1: Может быть, да.
0: Что такое скачуха? И пришли нам пояснения от Василия. Это когда косячишь, а на это закрывают глаза начальники. И вот Эдуард тоже написал нам, это поблажка, но тут написано скачуха, вот это мне ближе.
1: Вот мне тоже более понятно, да, от слова скостить что-то человеку, скачуха, вот, да, здесь уже ясно. Так, и еще есть сообщение от Натальи. Так, у моей подруги сын в этом году окончил 9 класс, у них были планы учиться дальше, но предварительные экзамены он не сдал, и всей семьей сейчас он поступил в колледж, вполне престижный, в Москве, правда, на платную основу. Сегодняшнее образование вносит свои коррективы в планы учеников и родителей. Ну, что да, то да. Я не знала, что, оказывается, еще колледжи тоже платные. Я думала, хоть они бесплатные. Ничего себе, Владислав Медяник на шансоне. Переосмыслим.
0: Бесплатно.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все мы с нетерпением ждем новый отечественный кроссовер «Лада Азимут». А он тем временем прошел одно из своих важнейших испытаний – боковой удар о неподвижный столб на скорости 32 км в час. Краш-тест провели по всем самым жестким мировым стандартам. Не буду томить и сразу скажу, что «Азимут» не подвел. Все системы сработали как по нотам. Ремни натянулись вовремя, боковые подушки и впервые появившиеся на «Лада» шторки раскрылись точно в срок. Даже система «Эра ГЛОНАСС» не растерялась, моментально включила аварийку и передала данные экстренным службам. Дверные замки тоже послушно разблокировались, утечек топлива не случилось. Датчики, установленные на манекене, показали, нагрузка на голову составила всего 38,4% от предельной, а остальные части тела и вовсе остались в зеленой зоне. Добиться такого результата помогли программируемые зоны деформации, крепкий каркас из высокопрочной стали и множество дополнительных систем. Серийное производство кроссовера стартует в третьем квартале текущего года, а продажи запустят в четвертом. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Вот действительно без него сложно представить уже наш эфир. И скажут, а где Михайлов?
1: Если... Да и не только эфир, не только. Любое мероприятие как-то вот всегда у нас проходит в компании Стаса Михайлова.
0: И традицию мы не нарушаем в этом году, друзья. Эх, разгуляй, 2026 все ближе и ближе. Суббота, 14 ноября, Лайф-арена. Всех приглашаем.
1: Ну а кроме Стаса Михайлова, конечно, мы ждем нашего дорогого Михаила Шуфутинского, Григория Лепса также, Ирину Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», они все выступят у нас. Новые имена также будут, Чепик и Хола, которые приходили к нам на эфиры. Конечно, на разгулянии выступят тоже. Возрастное ограничение 12+. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Все подробности на radioshanson.ru. Заходите, приобретайте билеты.
0: Мы вас приглашаем, друзья. Посмотрим, что есть еще с сообщениями. Добрый вечер, Ирина и Роман. В далеком 85-м году закончила Калужский технологический техникум. При поступлении сдавала экзамены. Но жизнь так сложилась, что по специальности работы в моем городе не нашлось. Работала в детсаду воспитателем в своем селе. Пришлось поступать в педагогический колледж в Туле. Тоже сдавала при поступлении экзамены. Я уже на пенсии и много лет работаю по второй специальности. И не жалею об этом, пишет Светлана.
1: Вот как бывает, человек свою профессию находит, да, наоборот. Вот как... А в моем городе, например, не нашлось института для моей профессии. Вот я хотела очень быть журналистом, но нет. Мама говорит... Филологический, в принципе, похоже. Я поступила и поняла, что это очень-очень далеко. Журналистика далека от филфака. Это совершенно разные направления и понятия. И перешла я тогда в театральный. Вот там мне стало хорошо. Там я, собственно, и осталась. Так, напишите вы, где остались, где проходили ваши годы обучения, образования в институте или в училище, в колледже, может быть. И пока вы пишете нам сообщение на единый номер +7 909 955 1030, мы слушаем группу
0: «Кино». Профессиональный резчик по дереву Виктор Цой.
1: Да.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Александр Новиков на вечернем шансоне. Огромное спасибо мастеру. Им дали сообщение, которое вы пишете по теме. Что сказать? Ну, действительно, очень интересная жизнь. И по-разному складывается все. И, ну, берем на вооружение, как это может происходить.
2: Да, Наталья вот нам написала из Нового Уренгоя: добрый день. А мы во время учебы в Киевском институте легкой промышленности после учебы подрабатывали на хладокомбинате. В 90-е была неплохая подработка к стипендии. Девочки нас ждали с работы, потому что было сливочное масло и шоколад, залитый в вафельные стаканчики. Пару раз чуть не попались. Веселые были времена. Вот, да, подработка тогда спасала всех, конечно.
1: Далее Наталья продолжает. Я закончила институт легкой промышленности. Хотя хотелось быть водителем троллейбуса, часовым мастером и другими мужскими специальностями.
2: Мужскими.
1: Мама не разрешала категорически. Сейчас я работаю в швейной мастерской, но в свободное время могу себе позволить поменять розетку или, как сейчас, позаниматься своей машинкой.
2: Ну вот меня всегда поражали, ты знаешь, такие женщины. Как вот, как она так умеет? Я так не могу. Это же надо было учиться на это.
1: Определенная склонность. Вот у меня есть приятель Андрей Николаевич Вугличи. Вот так. У него золотые руки, он может все. Надо, вот сам построил магазин человек. Ты представляешь? Все в нем. Вот не было магазина на земле, и он поставил его сам.
2: Мужчины такое вот не вызывает у меня. Нет, конечно, я восхищаюсь, когда они вот такие молодцы, строят дом, чинят электричество, это все. Но как у женщины это происходит? Uh-huh. Мне кажется, это чисто мужская вот такая прерогатива. А нет, есть у нас в русских селениях такие прекрасные женщины. Так, к этой теме мы еще с вами обязательно вернемся, потому что тема разнообразная, такая многосторонняя. Столько всего вы нам пишете. Еще на всякий случай напомню номер. +7 909 955 103.0. Можно писать во все доступные мессенджеры. И смс-сообщения также можно нам отправлять. Ну и переходим к музыке уже. В финале этого часа для нас споет Максим Олейников. Чуть раньше послушаем дуэтную работу Аллы Риты и Алексея Петрова. Трухина, но
1: сейчас знаменитый сейчас тренер по плаванию у нас.
2: Да?
1: Да, давайте
2: послушаем.
1: Конечно.
2: Олег Митяев на шансоне.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

музыки много. Шансон один. Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к содержанию дворов и общественных территорий. Как пишет парламентская газета, в документе подробнее прописаны правила обустройства контейнерных площадок для мусора и порядок их обслуживания. Кроме того, предлагается уточнить требования к санитарной охране источников питьевой воды. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события, 30% – за 2-3 недели. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть – от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. Тем временем радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: ты молчишь.
1: Инна Наговицына и Евгений Григорьев открыли новый вечерний час на летнем шансоне. Всем салют. Очень приятно, что вы выбрали нашу компанию. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, да. Ирина Сотникова.
2: Да, это мы. Все верно. Рома сказал все правильно. 19:06 уже в столице. Это значит вечер. А это значит, мы отдыхаем в компании любимых исполнителей и нашей компании.
1: Отдыхаем, знаете, на фоне сенсационных новостей. Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ, сообщил один из популярных каналов. А мы вас спрашиваем, как выбирали учебное заведение после окончания школы вы, кто и что повлияли на выбор, куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки?
2: Я напомню наши координаты. +7 909 955 103 0. Это единый номер для ваших смс-сообщений. Можно их отправить. Вот очень много куда можно отправить. Все доступные мессенджеры для вас работают. И смс-ки тоже отправляйте.
1: Кстати, в Госдуме говорили, что после начала приемной кампании в учреждение профессионального образования стало понятно, что молодежь для дальнейшего обучения чаще всего выбирает рабочие технические специальности.
2: Вот это сейчас, да, новиночка такая, набирает обороты, так сказать, этот направление.
1: Да. Ну, не направление. Растет интерес в целом к среднему профессиональному образованию, отметил Вячеслав Володин, председатель
2: Госдумы. И очень хорошо, это радует, что если это действительно так, то лет через 5-7, ну, если еще плюс опыт работы, мы будем иметь таких очень рукастых мужчин и женщин, которые смогут сделать все своими руками. Ну, а пока к музыке хорошей вернемся.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Тиск».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ирина Круг только что на радио «Шансон», обожаемая миллионами певица в эфире. Ну и, друзья, мы вернемся к нашей теме. Как выбирали учебное заведение вы после окончания школы? Кто и что повлияли? Куда идут сейчас учиться ваши дети и внуки? Дело в том, что на одно место в колледже по специальности медсестра или медбрат претендует 18 человек. Популярно,
1: да.
0: На повара 14-16.
1: Ну,
0: в то время, как в Московский государственный университет имени Ломоносова конкурс составляет примерно 11 человек на место.
1: Да, вот все захотели опять, знаешь, как в старые добрые советские времена. Хочу быть поваром, хочу быть космонавтом, врачом. Все возвращается.
0: Ну, по поводу космонавтов, по крайней мере, не пишут, но вот строители 10-15 человек на место, сварщики, электрики 8-12 человек.
1: Приличные ставки, да.
0: Дело в том, что вот электрики, понимаешь, я думаю, что сейчас это гораздо серьезнее, чем было когда-то, потому что, ну, все-таки...
1: Технологии новые.
0: Усложняются,
1: да?
0: Все электросхемы.
1: Ну, я думала, все те же провода остались, те же приспособления, чем их там как чинить, нет?
0: В квартирах появляются умный дом, проходные выключатели и прочие-прочие сценарии освещения.
1: Да, у меня же действительно розетки такие, к которым вот прикасаешься, да, там, наверное, как-то по-другому они... Сложнее, все сложнее, действительно. Хорошо. Вернемся к этой теме. Такой интересный у нас сейчас Вячеслав Добрынин на «Шансоне».
0: Мир непрост.
1: Да. Мир непрост.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
5: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
7: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
3: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
8: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
9: В магазинах «Электро».
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: дорогие мои.
1: Народный артист России Александр Розенбаум только что на вечернем шансоне. Что касается червончиков, к примеру, сварщики в отдельных случаях сейчас могут получать до 580 тысяч рублей, а средняя зарплата по стране держится на уровне 90 тысяч, друзья.
2: Ну, я так понимаю, что сварщик это достаточно сложная профессия. Это надо прям уметь, да?
1: Точнее и не скажешь.
2: Ну, хорошо.
1: Это филологи, друзья, да, театралы. Вот.
2: Они вот так
1: уметь,
2: вот.
1: Уметь. Да. Скажите, вы умеете, да, тогда 580
2: тысяч. Ну, просто можно уметь, а можно уметь. А можно уметь умеючи, вот так, а можно не уметь. Так, у нас есть сообщение, оно немножко... Прекращай. Оно немножко такое вот... Ну, оно касается образования, это еще ко вчерашней нашей встрече, но смешное. Можно я зачитаю?
1: Нужно.
2: Можно? Так, привет. Пишу в городские встречи. В школе в четвертом классе была внесена мне запись в дневник «Поведение 2». На уроке труда танцевала ламбаду. Хорошая запись. Вот, я думаю, что вот здесь человек должен был пойти в какой-то вот танцевальный колледж, да, если так у ребенка вот закладывается.
1: Хореографические.
2: Ну, в хореографическое училище, например, да.
1: Ну, вообще, мне кажется, если действительно есть у людей склонность к тому или иному, и это обнаружили в детстве, почему не попробовать?
2: Да, это же у него пойдет все гораздо легче и проще. Вот Афина, например, «Дикая танго», тоже про танцы.

0: вот, понимаешь, человек, который отучился в училище и работает по профессии, между прочим, окончил Михаил Шуфутинский музыкальное училище имени Ипполитова Иванова по специальностям дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения.
1: Ипполитова Иванова.
0: Ипполитова Иванова. Иванова. А я сказал Иванова, да?
1: Накидают, да.
0: Хорошо, Иванова пусть.
1: Дорогие друзья, есть сообщение, которое пришло от Владимира. Добрый вечер. Наш ребенок в этом году закончила школу. У нее была цель поступить в МГЮА на судебную и прокурорскую деятельность.
0: Ого.
1: Еще она решила попробовать свои силы, подала заявки в МГУ, РГУП и РАНСХИГГЭС на юриспруденцию. Прошла везде на бюджет, остановились на МГЮА. А в остальные будет писать отказ. Всего этого она достигла сама. Мы не вмешивались, только удивлялись всем ее достижениям. Таким, как золотая медаль, ЕГЭ, 2 по 100 баллов и так далее. В общем, мы с супругой уже успокоились.
0: Вот я, собственно, с этого и начинала передачу. Если ты помнишь, что есть дети, которым это просто дано. Родители могут, в принципе, даже и ничего не делать. А у них вот это вот внутри их живет. Им нужно учиться, развиваться, узнавать какие-то науки, магистратуру. Вот это вот все. И ради бога. А есть другие дети, которым важно работать руками. И брать богу, пусть они учатся в училище. Все хорошо сложится у них тоже, я думаю.
1: Что у вас? Напишите сообщение, расскажите. Надо вот это нам осмыслить. Для этого есть специальные временные слоты в эфире радио «Шансон». Один из них будет прямо сейчас.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО «ФВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: просто шутка.
1: Так, Мали Григорий Лепс только что на радио «Шансон». Серьезное музыкальное произведение под названием «Шутка». Ну, а мы также серьезно продолжаем важную тему.
2: Так.
1: Россияне считают профессии сварщика, мастера по ремонту квартир, автомеханика, водителя грузового транспорта и фрезеровщика самыми перспективными рабочими специальностями с точки зрения дохода.
2: Mm-hmm. Ну, доход, это, конечно, хорошо, это все прекрасно, но бывает же, что не лежит душа, сердце не лежит. Хочется пойти по своей профессии, по своим стопам, пусть это не принесет пока дохода. Угу. Вот человек, который поступает в училище, кстати, мы хотели бы понять, кто из наших радиослушателей, да, когда, куда и как. В основном я смотрю, что это все-таки колледжи и училища. Потому что это, ну, наверное, деньги какие-то приносят сразу, да, не в институте, даже нужно там сколько-то учиться, и потом... А здесь вот как бы сразу ты 2-3 года понял профессию, и можно зарабатывать.
1: Надо еще в институт поступить, и надо еще, если это платная история, то заработать, понимаешь, тут вот как
2: да, еще. Да, это дольше все получается. Поэтому что, всем, кто поступает этим летом, мы желаем поступить туда, куда вам хочется, чтобы у вас все получилось. Кто хочет в колледжи, пожалуйста. Кто хочет в институты, доброго вам пути.
1: На нашем шансонном факультете «Смена караула» впереди вечерний музыкальный вояж с Ритой Виноградовой. Мы прощаемся. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Курс доллара пробил новый уровень.
8: Бензин за неделю подорожал
9: на цены на продукты дороже.
8: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. С этого года в программу ОМС входит исследование по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. Также глава Минздрава сообщил, что в ведомстве не обсуждается отмена обязательного медстрахования для безработных. Более 20 тысяч нижегородцев уже получили новую семейную выплату Социального фонда России для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Мера господдержки начала действовать в регионе в этом году и предусматривает возврат части налога на доходы физлиц, уплаченного родителями за 2025 год. По сообщению пресс-службы регионального правительства, за неполные два месяца приема заявлений нижегородцам перечислили более 540 миллионов рублей. Кроме того, семьям также бесплатно доступны такие услуги, как социальная няня и прокат предметов первой необходимости для новорожденных. На станции «Московская» в Нижегородском метро появятся новые турникеты с современным дизайном, улучшенной эргономикой и новыми вариантами оплаты. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Замена турникетов будет проходить поэтапно. Вместе с этим изменится схема прохода пассажиров. Так, с 29 июля для прохода на вестибюле номер 1 закрыта линейка турникетов выходной группы с 19 по 27. Для удобства нижегородцев и гостей города на станции будут установлены информационные указатели. Каждый пятый студент, совмещающий учебу с работой курьером, получает образование по IT-специальностям. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. Более половины таких работников учатся по программам бакалавриата, 5% обучаются в магистратуре и аспирантуре. Наиболее популярным направлением подготовки среди студентов-курьеров оказались информационные технологии. По 14% приходится на гуманитарные специальности. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Я приветствую всех, кто на волне радио «Шансон». Знаете, столица бьет рекорды по свежему бризу. Конец июля, казалось бы, 29 июля. Но осень как будто уже где-то за углом, вот так машет, подмигивает. Хочется, конечно, больше уюта, тепла и вот эмоциональной поддержки. Я предлагаю разгонять грусть и тоску в нашей программе сегодня. Вечерние музыкальные виражи, только отличное настроение. У микрофона Рита Виноградова. А далее прекрасная песня «Падали звезды», под которую можно загадать желание, от Валерия Залкина. Слушаем и наслаждаемся.

0: белой карете.
1: А если ты не невеста, но все-таки хочется прокатиться на белой карете и почувствовать в моменте красивую жизнь. Королев Виктор заряжает нас оптимизмом, а мы продолжим душевные ритмы. Далее песня, которую знают все, стоит только произнести фразу «Я буду долго гнать велосипед». Александр Барыкин. Встречаем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР «Моторс». От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: родиться и не жить.
1: Ошибка, которую можно совершить и потом по-настоящему жалеть и переживать, это не приобрести билет на масштабный легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Еще есть шанс не пропустить. Мы вас ждем 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио-шансон, а также новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев и многие другие вас ждут. Ждет веселье, танцы, вдохновение и радость от нашей встречи. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

А вечер создан для расслабления и отдыха. Я соглашусь с тем, что тяжело выдохнуть после тяжелого напряженного дня. И одно из главных условий спокойствия – это, конечно, убрать телефон и желательно спрятать, унести его в другую комнату. Но в следующий час на радио «Шансон» стартуют приветы. И все-таки пока давайте оставим гаджет рядом, потому что мне без вас не справиться в этот вечер. И, конечно, я жду письма, истории, признания. А потом, после порции любви, можно уже избавиться от телефона до утра.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

вы заметили, что цветочные магазины в основном всегда работают 24 часа. Это создано для того, что если мужчина вдруг неожиданно появилась какая-то мысль, а может быть подарить цветы, то он не смог сказать, ты знаешь, я так хотел, но пока искал, уже все закрылось. Прямо сейчас мы будем дарить здесь, на радио Шансон, друг другу эмоциональные букеты нежности, внимания и добрых слов. Будьте щедрыми в своих намерениях. Плюс 7-909-955-103-0. Уже перехожу к вашим сообщениям. Очень хотелось бы передать огромный привет Нине Васильевне. Ниночка моя хорошая, очень по вам скучаю, помню вас, люблю, ваша Анюта, по возможности приеду к вам. Еще одно сообщение. Сегодня юбилей у нашей подруги Прилуцкой Татьяны. Желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний. Город Курск, подруги Лена и Лариса. И следующая песня про женскую дружбу от Кати Огонек «За подруг».

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru.

0: 12+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
1: Привет нашему новому другу из Шарм-эль-Шейха Мохаммеду. Спасибо за все. Мы остались в восторге. Мы обязательно приедем еще от Натальи из Самары. Я так понимаю, Шарм-эль-Шейхи сейчас слушают радио «Шансон». Это правильный настрой. Мы поддерживаем. Поставьте хорошую песню для моих родных и близких. Анна, Евгения и Милания. Они у меня в гостях. Татьяна Житкова нам написала из Любимского района. Поздравьте Устимова Евгения из Нижнего Новгорода с юбилеем 50 лет. Желаю в эти 50 счастливой жизнью наслаждаться, смотреть вперед, а не назад, и лучезарно улыбаться, брат и семья Устимовых. Поздравляю с 52-й годовщиной создания спецподразделения «Альфа», всех действующих сотрудников «Альфы». Горжусь вами и горжусь, что дружу с вами лично. Благодарю, с уважением, написал Геннадий. А следующая песня для всех наших радиослушателей от Евгения Григорьева.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

прямо сейчас на радио «Шансон» мы передаем ваши приветы. Хотим поздравить нашу любимую Юленьку Быкову с днем рождения. Будь всегда такой прелестной, замечательной, чудесной, прекрасной, красивой. Бесконечно будь счастливой от Виктории Ворониной. Хочу передать привет моему мужу Новожилову Виталию, от его жены Надежды и сказать ему: «Милый, я так тебя люблю, как никто и никогда. Ты мое счастье, ты моя жизнь». Далее следующее сообщение. Привет своему сыночку, старшему лейтенанту Ракше Владиславу, его жене Еве и внученьке Диане. Также доченьке Наталье, вся семья в сборе, кроме зятя, он служит. Вот такая большая редкость, когда вся семья военнослужащих в сборе. И, конечно, привет мужу Александру, написала нам Ирина из Брянской области. Еще одно сообщение. Поздравляю всех причастных с днем основания группы «Альфа». Всем мира и добра от Дмитрия. И следующая песня от Николая Расторгуева и офицеров группы «Альфа» «По высокой траве».

0: А самое душевное место – это, конечно, радио «Шансон». И прямо сейчас мы передаем ваши привет и поздравления. Хочу поздравить любимого мужа Вячеслава с днем рождения. Желаю ему здоровья, счастья со мной и успехов в работе. Жена Наталья и дети, дочь Анюта и сынок Артем. Это Ильдар Файзулин из села Архангельское, Уфа. Передаю привет жене Кате Антипиной. Сидим во дворе, охлаждаемся от жары. И все москвичи немного в шоке, потому что у нас здесь очень холодно. Привет всем дочери Анне, зятю Роману, внуку Артемке, сыну Никите, Денису. Также Насте, ее мужу Андрею, что служит на флоте, и их дочери, и моей племяннице Софии. Поздравьте, пожалуйста, нашу сестру Быкову Юлю с днем рождения. Здоровья, счастья, любви от многочисленной родни из деревни Чолмужи.
1: Любовь твою.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Завершаем среду вместе. Всем отличного настроения. Передаем приветы. Максиму спасибо за незабываемый отдых от Оли и Евы. Хочу передать привет бабушке Ирочке от внучки Насти. Сегодня у нашей подруги годовщина свадьбы Надя и Дима Рогожкины. С годовщиной вас от Кати и Ильдара сообщение. Приветик, любимое радио. Передайте огромный привет в город Королев моему мужу Азику и детям Маше, Тимуру, Анверу, Амине, Любочке и Софии. Я вас очень люблю. Мама на работе, но очень скучает по вам. Хочу признаться в любви мужу Андрею. Отправил меня отдыхать, а сам работает. Вот какой хороший муж. А мы с подругами Настя и Екатерина отдыхаем. Вот так. Поставьте песню «Старое кафе» специально для вас, для вашего прекрасного настроения на радио «Шансон». Далее Александр Кальянов с песней «Старое кафе».

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке. И ей спасибо, и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете.

Для всех красивоглазых слушательниц радио «Шансон» это песня. И вы знаете, вся жизнь все-таки состоит из маленьких надежд на будущее. Вот доеду домой, вот дождусь выходных, вот наступит отпуск. Я желаю, чтобы то хорошее, чего вы ждете, было уже совсем рядом. А сейчас музыка для хорошего вечера.

Уникальный тембр. Это Сергей Наговицын в эфире радио «Шансон». Поздний вечер в столице. Я всех приветствую, желаю только хороших новостей и чтобы вас всегда ждали дома. Алексей Брянцев с песней «Я ждал тебя», а также в ближайшее время послушаем Сергея Трофимова и Татьяну Буланову. Музыки много, «Шансон» один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
5: Что это у тебя?
4: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
5: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
4: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
5: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
6: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Евгений Григорьев будет участником яркого музыкального мероприятия. Догадались, какого? Я напомню, радио «Шансон» приглашает на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Ух, как звучит! Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник» «Делюкс Гольф Белек». И для вас выступит Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, а также многие другие любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

отдельный сердечный привет всем, кто в пути и в дороге, а также тем, кто работает в ночь. Пусть все ваши труды приносят результаты. С вами в этот вечер была Рита Виноградова. Я лечу домой и желаю хорошей, спокойной ночи каждому, кто на волне радио «Шансон». Услышимся уже завтра вечером. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты, да.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
10: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
11: В магазинах «Электро».
12: Судостроителям почет и уважение.
13: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
12: «Стройфлот» – гордость поколений.
13: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты, да.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243.
1: «Автолига».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтрашним утром в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Днем осадки продолжатся, температура незначительно поднимется до плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Это

0: человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.
1: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

Нижегородская реклама на радио «Шансон». Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

вышел ростом и лицом. Спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и не

и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он

мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: В то лето с неба выпала большая благодать. И было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли.

века не спрашивал об этом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени.

Узрел у ней наколку на руке и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей.

что она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем словом.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: всегда хочу, и быть с тобой всегда хочу, и быть с тобой всегда хочу.
1: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: 8:30. Будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть. Я один такой.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф

наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога.

бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Шансон».

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей, хрусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей, в голове

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из

приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес, он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила: а

животными нельзя. Контроль ветеринарный придумал не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе: родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет.

нечем задерживать мы рейс. И пес как будто понял и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай еще. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все

0: вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщина, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства: кому же в жертву ты принес своей собаке сердце? Сердце.
1: Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО ФВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мерзлоту. Батя тоже мой в дорогах, все в железах да острогах, высылал лишь словом ветра мне «держись». Мама тоже под номерочком, где товарищки на

загоны, загружал грехи вагоны, но не быть другим мне, Господи, прости. Улеглись дела на плечи, знаю, в крысах не отмечен, и на общее померье заносил